0: Создание высококачественных пахотных земель закладывает прочный фундамент для продовольственной безопасности страны. В провинции Хэйлунцзян запущен пилотный проект высокого уровня по открытости в сфере трансграничной торговли. Бренд «Зеленый низкоуглерод» Хэйлунцзяна был представлен на международной арене. В список мест для посещения в прекрасном Китае вошли три места из Хэйлунцзяна. Новые развлекательные проекты Хэйлунцзяна ждут гостей из разных мест. Это и многое другое вы узнаете из нашей сегодняшней программы «Здравствуй, Россия».
1: Добрый вечер, дорогие телезрители. Вы смотрите телепередачу Хэйлунцзянского телерадиовещания «Здравствуй, Россия». Сейчас давайте ознакомимся с кратким обзором новостей.
2: На днях Хэйлунцзянское отделение Государственного управления валютного контроля КНР выдвинуло тендерные правила реализации пилотного проекта высокого уровня по открытости в сфере трансграничной торговли. Официальный запуск данного пилотного проекта состоится 28 августа в городах Харбин, Мданьдян, Суйхуа и Цисигар. Проект включает 7 мер по упрощению процедур, в том числе упрощение приема и перевода средств по текущим валютным операциям и оптимизацию расчетов по новым видам международных торговли. Ожидается, что данные меры позволят дополнительно оптимизировать рабочие процессы, снизить затраты предприятий и повысить эффективность оборота капитала. На недавно прошедшем 23-м международном конгрессе по противоведению управления лесного и степного хозяйства провинции Хэйлунцзян было приглашено к участию и организовало международную конференцию по сотрудничеству в рамках инициативы «Зеленый низкоуглерод Хэйлунцзяна». На мероприятии были обнародованы последние результаты по укращению углерода лесами и травянистыми почвами провинции, а также всесторонне проведена презентация бренда «Зеленый низкоуглерод Хэйлунцзяна», что ознаменовало его официальный дебют на международной арене. Этот международный обмен опытом поможет синхронизировать исследования Хэйлунцзяна в области поглощения углерода лесами, степными экосистемами, почвами и водопородными угодьями с мировыми стандартами, способствуя ускоренному преобразованию экологических преимуществ провинции в факторы развития. Недавно на китайском форуме «Экология и культура 2026 года» был опубликован список из 100 первых одобренных мест для посещения в прекрасном Китае. В первую очередь в список вошли три места из провинции Хэйлунцзян, такие как экологическая туристическая зона Сандянкоу в городе Тямусы, памятник Восточного полюса с надписью «Тысячи миль китайских рыцарей» на площадь Дунди и водопородный парк Синкайхо в городе Дзиси. Эти места отличаются визуальной привлекательностью и информационной ценностью. Они наглядно демонстрируют впечатляющие достижения строительства прекрасного Китая в новую эпоху и его эгорого-культурное очарование. На днях была опубликована первая в 2026 году партия национального списка известной, высококачественной и новой сельскохозяйственной продукции. 8 сельскохозяйственных продуктов провинции Хэйлунцзян успешно вошли в этот список, включая красную фасоль из Рубэя, свежую кукурузу из Цитэхэ, куся из Линкоу, тыкву, каштан из Тахэ и другие. На сегодняшний день количество сельскохозяйственных продуктов всей провинции, включенных в национальный список известной, высококачественной и новой продукции достигла 82, при этом постоянно расширяется как география охвата, так и разнообразие категорий производства. В Харбине недавно прошла презентация летних туристических продуктов лесопромышленной корпорации Лунцзян на 2026 год. Лесопромышленная корпорация Лунцзян располагает богатыми лесными агрогическими ресурсами и управляет более чем 30 действующими туристическими зонами.

0: В рамках данной презентации были отобраны 14 ключевых туристических объектов и представлены различные туристические маршруты разной продолжительности, охватывающие такие разнообразные направления культурного и туристического отдыха, как оздоровительный, образовательный и семейный туризм. В ходе мероприятия также были достигнуты стратегические соглашения о сотрудничестве с рядом авиакомпаний, организаций культуры и туризма и учебных заведений. В последние дни в Испании прошла серия культурных мероприятий, организованных городом Харбин. Харбинский симфонический оркестр дал 3 концерта в Барселоне и Мадриде, исполнив на западных музыкальных инструментах китайские и зарубежные классические произведения, такие как «Гимн цивилизации», «Лянджу» и «На острове Солнца» и другие, что позволило достичь взаимного резонанса музыкальных языков Востока и Запада. Параллельно с концертами прошла фото-выставка, посвященная ледово-снежной культуре Харбина. В разделах, посвященных ледово-снежному туризму, спорту и искусству, были наглядно продемонстрированы практические результаты концепции «Лед и снег» от Золотые и Серебряные горы.
1: В этом году в провинции Хэйлунцзян продолжается активное создание высокостандартных пахотных земель. Постоянно модернизируется сопутствующая инфраструктура. Сегодня мы рассмотрим, как с помощью таких инженерных сооружений в полях, как колодцы и каналы, провинция Хэйлунцзян решает проблему последнего километра орошения, укрепляя тем самым основу продовольственной безопасности.
2: 这里是林甸县的鹤鸣湖镇，眼下呢，当地正在进行农田灌溉设施的升级改造。你看我身后这白色和蓝色的水泥构件呢，其实就是井房的组件。过去建井呢，是需要在现场用混凝土进行支模和浇筑，现在呢，只需要把这些构件像拼积木一样的组建起来，那整个工程只需要2个小时就能够搞定。
3: Будучи первым районом в провинции Хэйлунцзян, где начали продвигать сборные колодцы, уезд Линьтян первым оценил преимущество модульного строительства при создании высокостандартизированных сельхозугодий. В прошлом году здесь было построено 274 таких колодца, а в этом году планируется возвести еще 600.
4: 这个井房呢是农民自建的井房，前些年已经出现破损了，这种标准也低。你再看我们那个预制的这种井房，采用混凝土浇筑，一次成型，安装也方便快捷，使用年限呢能达到30年到50年，这质量嘎嘎的，真的，这把解决了老百姓后顾之忧问题，以后旱了也不用怕了。
3: Больше не нужно беспокоиться о засухе и в Турбайтманголийском автономном уезде. Это типичный полузасушливый ветропесчаный район, где весенняя засуха всегда была главным врагом производства зерна.
2: 这里的土质非常的松散，你看啊，我们用手一抓，再一攥，它很难成团儿。那过去呢，种子播种到这里，特别容易缺水口渴，而且不易生长。不过现在您再看哈，玉米苗长得很结实，已经超过了10厘米。 秘密呢，就在于我身旁这些不起眼的黑色细管里，它们就是高标准农田建设的核心技术——水肥一体化。它不是简单的浇水，而是给耕地安上了智能水龙头。
3: 那以前下雨，老百姓就乐；不下雨，老百姓就愁。亩产也就几百斤，现在就不一样了，亩产都2000多斤呢，已经不是稀罕事了。Tongjingji подсчитал, затраты на копирование орошения с удобрением на одну муму составляют около 80 юаней, однако это позволяет собрать дополнительно 200-250 килограммов зерна, что по самым скромным оценкам приносит дополнительную прибыль в 300 юаней. В этом году площадь внедрения технологии копирного орошения с удобрением в уезде достигла почти 35 тысяч гектаров, что примерно на 14 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Ожидается, что в следующем году этот показатель превысит 67 тысяч гектаров, что составит почти половину всех пахотных земель. Параллельно с этим ускоряется внедрение сопутствующих интеллектуальных ирригационных систем.
5: 一个人就能轻松地控制100吨地，可以达到节水40%以上，同时节肥也可以做到10%以上。
3: Прорыв в последнем километре ирригации произошел и в уезде Цинан, где строительство высококачественных сельхозугодий ускоряет движение воды по сосудам рисовых полей.
2: 这里是庆安县的一处高标准示范田，我们现在换个视角从空中俯瞰，你会发现原来当地的巴掌田现在是变成了方块田，而且还有一个细节

0: 就是脚下的这个土渠，现在是被标准的矩形槽渠道所取代了。那它就像毛细血管一样延伸到了田间地头，而且还让整个农田的面貌焕然一新。
1: 那土豪就是原先还得个人清，哪嘎冒了还得去拿铁锨去堵去，现在这水泥壕这就是宽着，那水嗖嗖跑。
2: Площадь, занимаемая новыми каналами, сократилась вдвое по сравнению с прежним. Скорость потока увеличилась, утечки исключены, а расход воды снизился на треть. Кроме того, местные аграрии применяют водосберегающие методы орошения, регулируя глубину воды в зависимости от стадии роста рисовых побегов.
3: 常规的水稻管理方法，老百姓使一亩地水的大约用600方左右。这种方法就是350方到300方左右就够了。
2: В настоящее время в провинции Хэнцзян продолжается реализация проектов по реконструкции и модернизации 77 крупных и средних ирригационных районов, в результате чего новые, восстановленные и улучшенные орошаемые площади достигли более 463 000 гектаров. Почти 60% постоянных основных паханных земель уже соответствуют стандартам. Поля квадратной формы, каналы соединены между собой, дороги связаны, возможен полив в засуху и отвод воды в дождливый период. В этом году провинция планирует создание и реконструкцию высокостандартных пахотных земель на площади почти 667 тысяч гектаров.
4: С надеждой на урожай с неба до стабильного урожая независимо от засух и наводнений. Создание высокостандартных пахотных земель делает черные земли провинции еще более надежной основой для производства зерна. А индустрия холодноводных рыб провинции Хэйлунцзян благодаря многолетним настойчивым усилиям по дочным выращиванию молегов и увеличению популяции путем искусственного воспроизводства уже достигла двойной выгоды – восстановления экологии и повышения доходов рыбаков.
2: На озере Синкай, крупнейшем в Азии российско-китайском трансграничном пресноводном озере, ежегодно в установленный срок проводятся мероприятия по искусственному воспроизводству и выпуску молоди рыб. Для местных рыбаков оно равносильно тому, чтобы посеять в этой акватории семена будущего достатка.
5: 以前根本就看不了几条啊，大部尤其是白鱼，这两年那鱼一上来，把那船量噼里扑隆的，跟着老百姓种地是丰收了，它能不那个喜气洋洋的吗？
2: В 1980-е годы белая рыба из озера Синкай считалась первой среди 4 главных пресноводных рыб Китая. Однако из-за чрезмерного вылова и разрушения нерестилища численности дикой белой рыбы резко сократилась. Аналогичная угроза нависла и над другими холодноводными рыбами бассейна реки Хэнцзян, такими как Калуга. Только путем искусственного выращивания молегов и их последующего выпуска в естественную среду можно постепенно восстановить дикие популяции. Вот научно-исследовательский институт белой рыбы озера Синкай-Чэнда Главного управления по освоению целинных и залежных земель провинции Хэнцзян. Именно отсюда сегодня выпустили молегов. Как единственная в бассейне озера Синкай база по разведению чистокровной белой рыбы, институт под руководством Чжэн Сяогуна с 1980 года начал попытки искусственного разведения, имея в распоряжении лишь несколько диких молегов. Спустя 10 лет белая рыба впервые успешно дала потомство в прудовых условиях. Сегодня этот институт стал национальным центром генетических ресурсов.
5: 给国家保种的，你看咱们今天放流的大白鱼啊，它的父母带是野生的，体质健壮，活动勇猛，成功率应该在95%以上。
2: По состоянию на этот год, институт уже выпустил в озеро Синкай в общей сложности более 100 миллионов молегов белой рыбы. Но одного лишь наличия чистокровных молегов недостаточно. Самая большая проблема при выпуске заключается в том, смогут ли молеги выжить после того, как попадут в воду. Именно эту проблему и решает Хуланский испытательный полигон научно-исследовательского института рыбного хозяйства провинции Хэнцзян. В настоящее время научные сотрудники заняты тренировкой молегов Калуги, чтобы они постепенно перешли с естественного живого корма на искусственные корма. Если это не удастся, молегам после выпуска в воду будет очень трудно самостоятельно добывать себе пищу и выживать.

0: 你看，我们这个小鱼苗呢，已经喂了13天了，目测呢现在达到了4到5厘米，一般的都达到7-8厘米再放流。
1: 喂药了，爱多过的，爱记得写信那喂热心的亚马里给卡路给不多的喂不行的维古黑龙江。В настоящее время в провинции Хэнлунзян создано 5 пунктов по искусственному воспроизводству и выпуску молоди, а также 25 охраняемых зон государственного значения для водных биологических ресурсов. Благодаря этому популяция редких и исчезающих видов значительно восстанавливается. Начиная с 13-й пятилетки по настоящее время в провинции, в общей сложности выпущено около 1 миллиарда маляков местных видов рыб. Биоразнообразие водоемов неуклонно восстанавливается. Формируется производственная цепочка с ключевым звеном холодноводной рыбой. За 4 сезона подряд в рамках фестиваля зимнего лова холодноводной рыбы было выловлено более 20 миллионов килограммов рыбы, получен доход от продажи около 700 миллионов юаней, а поток туристов превысил 3 миллиона 800 тысяч человек раз. Согласно планам, к 2026 году общий объем производства аквакультуры в провинции превысит 24 миллиарда юаней.

0: Сейчас земля Хейлунгдяна удобряет в зелень, а поля засажены не только надеждой на хороший урожай, но и поэтическими пейзажами. Этим летом Хейлунгдян тесно интегрировал сельское хозяйство с творчеством и фольклором, превратив обширное зернохранилище в поэтическую пастораль.
1: 现在呢，我们就来到了位于哈尔滨近郊的严家岗稻田艺术农场。此刻，万亩黑土地已经换上了新装。设计师和稻农们将中央大街、雪花摩天轮等城市地标种进了稻田，一幅“百年冰城”主题画作正在黑土地上徐徐展开。
0: В этом году, продолжая идею, культура расширяет возможности сельского хозяйства и обновляет поля с помощью науки и техники. Барк разработал 6 новых рисунков на рисовых полях, таких как технология ведения сельского хозяйства Бэйдаохуан. Несмотря на то, что саженцы только что посажены, стоя на высотной смотровой башне или на дороге из деревянных досок в поле, вы уже можете смутно различить прототип картины рисовое поле.
2: 黑龙江不仅是粮食的压舱石，更是一个艺术的天堂。咱们的黑土地真的是被玩得明明白白。
0: Нынешний Янгиаган – это уже не просто бугалический туризм, а экологический музей под открытым небом, который объединяет историю освоения северных пустошей, память о ледяном городе и современную сельскохозяйственную науку.
3: Да, 我们现在这里还是嫩苗，但是到了七月份，这些带着城市记忆和童话梦想的画面将进入最佳观赏期。大家可以在这里看到北大荒硬核农业科技与软性文化创意的完美结合。
0: В это время современный агроэкологический парк Баоцюаньлин в Хэгане полон зелени. В прошлом году парк, как национальная демонстрационная база сельскохозяйственной науки для молодежи, принял более 80 тысяч посетителей из исследовательских групп. В этом году было создано новое море цветов из более чем 10 тысяч метров сплошных цветов.
4: 预计在六月底就能够陆续开放，比往年呢，我们能够提前一个月看到花海的盛况。
0: В деревне Чжунсин, расположенной в корейском поселке Хайнан города Муданцзян, в этом году открылся новый экскурсионный поезд по лесовым полям, а также доступный аквапарк и традиционное корейское поле для игры с луком и стрелами. Сельскохозяйственный индустриальный парк Чжэнгда в городе Суихуа запустил новый палаточный лагерь «Звездное небо», рай для милых домашних животных на рисовом поле и фермерское хозяйство для родителей и детей, чтобы создать атмосферу.Досуга фермеров. Опирающий на лесные ресурсы, ландшафтный пасторальный комплекс Сянли в уезде Фонлин города Ичун впервые открыл лесную тропу приключения. Научно-популярный парк китайской фитотерапии и центр физиотерапевтического лечения в лесу. Этим летом, прогуливаясь по